0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: Калинин, Райт Раун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек?
0: Новая музыкальная игра нового радио.
1: Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб нового радио.
2: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: На фоне.

0: radio.ru. Новое на новом.
1: Привет, это Акмаль. Слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье, 16 августа, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 22, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс», ООО «Специализированный заброщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
3: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.рф.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
1: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И покупайте. Кулаков Павел Александрович, ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: темрота. Сомнения меня не любили меня.
1: Всем привет, ребята! Мы в отпуске,
2: но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Реклама.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Новое радио. Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 16 августа в Красноярске малооблачно. Днем плюс 22, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
3: Это собака-спасатель.
2: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12.15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
1: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
4: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
5: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 240-247-95-05.
6: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
8: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
9: Это собака-спасатель.
8: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12:15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.

0: Юрадио. Юрадио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет! Это моя Мишель. Встречайте наш новый трек с Бастой «Если я буду танцевать» на новом радио.

0: я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?

Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимый.

Зимняя подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня воскресенье 16 августа в Красноярске малооблачно. Днем плюс 22, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный заборщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Реклама.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки РФ».
5: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов.
6: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Слушай,

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Ты ко мне

0: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах соцветия. Эко-кварталы соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
1: Телефон 215-50-09. Группа «Строительная компания АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм. 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
7: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: А на Пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
10: Это собака-спасатель.
9: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12.15 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье, 16 августа, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 22, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
3: Предложение не является публичной офертой.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
3: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
2: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
3: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
9: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
10: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: «Новое радио».

На YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье, 16 августа, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 22, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
2: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный заброщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.кадом.рф.
1: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: А на пятом канале солнце, горы и верный четвероногий друг.
7: Это собака-спасатель.
6: Эльбрус. Новые серии детективного сериала. Сегодня в 12.15 на пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
8: Новое радио.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
9: «Новое радио».

Все, что тобой сказано, это заповедь. Все, что с тобой связано, это золото. Все, что я чувствую,

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
2: Соцветия. Эко-кварталы.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
5: 0+.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова «Три клёна». Да-да, всего 3,5%.
7: «Три клёна» – дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи и дорадуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новое радио.
15: Радио.
16: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое. Это мы.
18: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
19: С вами Анет Сай.
20: С вами Рамиль.
21: С вами группа Добро.
22: Всем привет, с вами Звонки.
23: Всем привет, это Артик Асти.
24: Это Филатов и Кэрос.
25: Это Саня СТ.
26: Это Сергей Лазарев.
27: Всем привет, меня зовут Ёлка.
28: Всем привет, с вами Джонни.
17: Новое радио.
18: Новое радио.
17: Присоединяйся погромче.
18: Юрадио.ру.
17: Новое радио.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио Изион Мьюзик продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, воскресенье, 16 августа, в Красноярске малооблачно. Днем плюс 22, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный, умеренный.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
3: О, торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-347-95-05.
4: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
5: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
13: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: вечера на новом радио. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья. Соцветия.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
7: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
6: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
7: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-Лидер. Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
9: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
10: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
11: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
12: Во всех магазинах продуктов хороший с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
10: ООО «Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
13: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Это мы.
16: Привет всем, это Сергей Лазарев.
17: С вами Тима Белорусских.
18: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
19: Это Звонкий.
20: С тобой Даня Нилетто.
21: Новое. Новое.
22: Всем привет, это Мэри Гу.
23: С вами Джонни.
24: Меня зовут Ёлка.
25: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
26: С вами Полина Гагарина.
27: Всем привет от группы Пицца.
28: Слушай.
29: Новое радио. Присоединяйся погромче.
30: Newradio.ru.
29: Новое. На новом.
31: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
32: Может, я останусь с тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

много искал других у себя ответ. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета.

0: Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
5: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
6: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
5: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50%.

0: данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер восточный, умеренный.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный загрузчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
4: Реклама.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lintalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Красноярске 2. Новое радио.
1: 16 августа на календаре, вторая половина уикенда началась, и я предлагаю провести ее как-то вот хорошо. Сегодня день рождения у Мадонны, кстати, но этому я еще посвящу время. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе отличного дня.

0: У группы «Зверис», кстати, скоро юбилей, 25 лет, и вот-вот только что собрали «Лужники», и Роман Белык, главный солист, объявил, что группа уходит на небольшой перерыв и не будет выпускать больше новых песен. Так что будем слушать классику по типу «Танцуй». Такие дела. Имейте это в виду, фанаты.
1: Новое радио.

Это Дима Билан, «Нана моя». Кстати, у Димы тоже был недавно концерт, и вот стена, которую он построил, очень не понравилась фан-зоне, потому что его просто не было видно. Но больше другая меня новость удивила. Дима Урих хочет фит с Димой Биланом. Такая вот новость. Кстати, товарища Уриха услышим тоже сегодня, я думаю, не один раз. В общем, музыкальная программа у нас богатая. В воскресенье все-таки отдыхаем и душой, и всем чем угодно. Тебе классного дня. Впереди много интересного. После небольшой паузы продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в экокварталах Соцветия. Экокварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
4: Телефон 215-50-09. Группа «Строительная компания АРС», ООО «Специализированный застройщик», ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
6: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
5: Ну ты сравнил.
6: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
5: И ты выбирай «Зоту».
7: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
10: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клёна. Да-да, всего 3,5%.
9: Три Клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
10: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клёна», дом номер один.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
12: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
13: 0+.
14: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
15: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

суперновинка от Айовы под названием... Чего я так сказал? От Айовы. Называется «Мы», и спасибо Кате за интересное звучание. Я напомню, что сегодня 16 августа. Вторая половина началась, и уже лето совсем скоро закончится, но не об этом. Короче, я решил посмотреть, какие сегодня праздники, и на самом деле набор так себе. Кроме там День воздушного флота России, понятно, это круто. Но остальное все, Всемирный день вертолета, День Джокера и даже не Доминика, День медицинского юриста, все это не то и не так вообще. Сегодня день рождения у одного человека. Я начну тебе говорить, а ты попробуй догадаться, о ком я... Тут на самом деле несложно. Одна из трех самых богатых женщин в музыкальной индустрии на май 24-го года, значит, денег стало еще больше. 850 миллионов долларов, по оценке Forbes, значит, оказало большое влияние на последующие поколения, на исполнителей, на музыку в целом. Журнал Time ее перечислял среди 25 женщин прошлого столетия, обладающих наибольшей властью за вклад в популярную музыку, ну а с конца 80-х СМИ стали называть ее королевой поп-музыки. Но тут уже вот, ну все на ладони, все вот, все карты, пожалуйста, раскрыты. Но я посмотрел, что у нас есть вообще в базе, какие треки. Их много, естественно, классика присутствует. По 4, 5, 6 минут мы все это сегодня послушаем. Катя Худошина, наша замечательная, разрешила мне. Мы раз в час будем ее ставить. Но начнем вообще с неочевидного. Ну, буквально вот я... Знаешь, это для тех, кто сидел в ТикТоке в 2021 году, 22-м, 23-м. Я не помню, когда был этот тренд, а все почему. Я даже сейчас тебе... Или нет, или сразу послушаем. Или как сделаем? Просто, да, короче, те, кто сидели в ТикТоке несколько лет назад, знают этот трек 100%, потому что он был трендовым, его слили, он вообще старый вроде как, но об этом немного позже. В общем, первые вот эти 15 секунд ты 100% узнаешь. Дальше сложно. В общем, называется трек «Back That Up, Do It».

Короче, рассказываю. Трек создан совместно с Фарреллом Уильямсом. Это Мадонна. Это Мадонна и такое неочевидное начало ее пути сегодня на новом радио. Назовем это так, потому что, конечно, Мадонна известна другими. Я даже не знал, что это ее трек. Точнее, я догадывался, но как-то я думал, что это просто слитая демка и все. Нет, они выпустили трек, потому что когда-то там давным-давно они работали над альбомом «Hard Candy» в 2008 году. Тогда же записали эту версию и все, отложили в долгий ящик, потому что на альбоме «Hard Candy» не было вот этой работы. В итоге получилось так, что хакеры взломали, хакеры проникли в компьютеры либо Фаррелла, либо Мадонны, либо кого-то еще, и по итогу, значит, трек завирусился. Так получилось. И Мадонна, увидев, что популярность-то набирает, решила выпускать. Очень быстро все это началось. В итоге, я думаю, что денег она заработала хорошо, потому что еще вышла ускоренная версия. До сих пор в соцсетях можно ее встретить. Но все это к чему? Это лирика, потому что работа с Фарреллом Уильямсом началась-то еще в 2008 году. Да, альбом «Hard Candy», тот самый известный под влиянием хип-хопа, R&B, и много классных треков там было. Ты думал, я вот действительно начну с вот этого тиктоковского тренда? Да нет, конечно. Для знатоков, для экспертов. Вот я просто помню в детстве еще, ну как в детстве, в подростковом возрасте, клип. Потому что работа была с Фарреллом. Он там не написан, фит Фаррелл Уильямс. Но в клипе был, и бэк-вокал тоже был. Я думаю, что догадаться тоже несложно, но для тех, кто шарит, для тех, кто разбирается, потому что это у нас Give It To Me. Возвращаемся в 2008 год. Мадонна, с днем рождения, 68 лет ей, между прочим, сегодня исполнилось. И будем слушать на протяжении всего дня ее самые классные хиты.

0: открытом море, на большой глубине никто не услышит твоих криков.
1: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
0: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
2: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.

0: написать в наши соцсети, какой трек любимый у Мадонны у тебя, потому что это эпоха MTV, это еще раньше, до MTV было. В общем, есть кому вспомнить и что вспомнить, поэтому пиши, пожалуйста, в наши соцсети, рассказывай, как вообще твои дела. Ну и да, любимый трек Мадонны, пожалуйста. Может быть, клип «Rain» тебе так запомнился, что навсегда стал, вот, знаешь, как по жизни с тобой. В общем, ладно, раздушный. Я что-нибудь придумаю еще душненького. В общем, ладно, классного тебе воскресенья. Это новое радио. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и мы продолжаем.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24. Ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Доброе утро тем, кто, возможно, только что проснулся, но мне кажется, что в выходные надо вставать пораньше и отдыхать. На даче, на природе или просто даже валяться в кровать, почему бы и нет. Главное делать это все в компании Нового радио, ну и моей в том числе. Дмитрий Лапиков у микрофона, тебе большой привет.

0: Don't Wanna Go Home, это Медуза прямо сейчас в эфире Нова. Две новости для тебя есть, хорошие и не очень. С какой начать? Давай с хорошей начну. Россияне будут дольше жить. Не очень. И больше работать. Средняя продолжительность жизни, по оценке экспертов, вырастет до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 36-му. Но некоторые отрасли могут перейти на 6-дневку или вообще круглосуточную работу. Такие дела. Так, сегодня день рождения Мадонны, напоминаю, и каждый час слушаем по одному ее треку. Прямо сейчас будет небольшая пауза. Ты же зайди в наши соцсети и в комментарии напиши, пожалуйста, свой любимый трек. Вот первого, кого увижу, тот и поставим. Через пару минут. Дождись.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
2: Только сейчас. Семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
1: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
2: Отдел продаж Сиблидер 215-20-40. Жилые кварталы Три Клена, дом номер один.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
8: Да что тут думать? Котел!
7: Не входит.
8: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
7: А он точно самый-присамый необходимый?
9: А как ты думаешь, почему так написано?
7: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский, 1 килограмм, 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
12: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
13: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое радио.

Это Зиверт и Yo Goodbye. Мы ей говорим то же самое. И, кстати, трека Give It To Me не будет в эфире нового радио, потому что он звучал в предыдущем часе. Надо слушать внимательно. К сожалению, повторяться не будем, потому что у Мадонны, которая сегодня исполняется 60... исполнилось уже 68 лет, мы каждый час слушаем ее треки, твои любимые в том числе. У нас такой получается немного Дани Михайлова, я надеюсь, он разрешает, ЧБР растянутый на весь день. Они в 2 часа умещенные. И вот, вот такая дискография будет у нее. Посмотрим, точнее, чем она запомнилась за долгую карьеру. 79-го она, что ли, года на сцене. Ну, то есть... Об этом поговорим чуть позже. Первый, кто написал у нас по поводу трека Мадонны, я говорю, кто первый встал того и тапки, но трек был «Сори». Я хотел уже поставить, но трек «Сори», он второй в повествовании, а первый — «Hang Up». И поэтому «Hang Up» появится раньше, чем «Сори». «Сори» будет в следующем часе. Не расстраивайтесь, не обижайтесь. Я напомню, что... А, сегодня же я душный ведущий, потому что вспоминаю разные факты. Ну так вот, немного подушним, потому что главный хук — это, естественно, «Гимми-гимми-гимми» от «Аббы». И «Абба» никому не давали разрешения на использование сэмплов из своих треков. А Мадонне разрешили. Она лично попросила Бенни Андерсона и Бьорна Ульвиуса, чтобы они дали добро дали, поэтому все было честно, все было правильно, причем напрямую. Вот так, поэтому мы слушаем «Hang Up». Я, кстати, смотрю, и каждый трек Мадонны — это 5-минутка. Здорово. Вот раньше, да? Раньше какие треки делали. Тиканье часов, кстати, тоже фирменное. И в начале, и в конце трека. Ладно, наслаждайся.

0: И это 2006 год. А как звучит-то? Hang Up и Sorry является продолжением, как музыкальным, так и клиповым, поэтому в следующем часе обязательно послушаемся. Сейчас же возвращаемся обратно в 26-й год к новинкам. Ну и празднуем день рождения Мадонны.
1: Новое на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.
2: Никакая не...

0: Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
5: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру.

0: Директ платные. Подробнее директ.яндекс.ру.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит, акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Это Avicii, легенда EDM и его суперхит The Nights, который разрывал топ-чарты давно уже, лет 10-то точно прошло, если не больше. И, кстати, он связан с нашей сегодняшней именинницей. А я напомню, что каждый час мы слушаем по одному треку Мадонны, потому что легенде сегодня 68 лет. Как минимум над тремя треками они работали вместе, а в альбоме Rebel Heart 2015 года. Ну и Avicii делал ремиксы, конечно же. Вот такие факты. Дальше еще больше суперхитов и суперновинок. Наслаждайся и классного тебе воскресенья.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
2: Торговая сеть «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так, вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Radio. Большой широкий город, магистрали и дома. Гусары в окнах, бесполезная тьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Все абсолютно верно, и будем слушать их в ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Наслаждайся и проводи воскресенье вместе с нами. За старшего сегодня я, Дмитрий Лапиков. Большой привет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья. Соцветия.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-5009. Группа строительная компания «Арс» ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
2: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
6: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова, Три Клена. Да-да, всего 3,5%.
5: Три Клена. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
6: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три Клена», дом номер один.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
8: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
9: Предложение не является публичной офертой.
10: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
12: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
13: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Юлианна Караулова и ее суперхит «Внеорбитный» прямо сейчас в эфире «Нова». Мы продолжаем воскресенье, 16 августа, напомню. Кстати, в этом августе вроде бы 5 понедельников и 0 праздничных дней. Ну а школьники, кстати, готовятся к 1 сентября, родители тоже. В общем, август какой-то месяц такой вот непонятный. Если бы еще жара была, тогда бы ладно. Но в Москве, честно говоря, дубак. Все, осень наступила, я думаю, что у тебя в городе ситуация лучше. Ну, в общем, ладно, не об этом. Сегодня день рождения Мадонны, 150 раз об этом говорю, 68 лет ей исполнилось в предыдущем часе, а я напомню, мы каждый час слушаем по одному ее хиту, и можно было бы так просидеть весь день, но «Лай с Лабонитой» и так далее, все эти треки обязательно появятся. Просто у нас музыкальная история получилась, понимаете? У нас попросили, у меня, точнее, написал кто-то первый про «Сори» трек, но я не мог ставить «Сори» первым, потому что «Hang Up» был первым. В общем, там и музыкально, и клипом все это вместе связано друг с другом, потому что, например, в «Hang Up» Мадонна рассказывает историю, что человек мучается ожиданием ответа, а в «Сори» все, поставлена точка, извини, я больше не хочу это обсуждать. Ну, в общем, я думаю, что ты понял и вспомнил, что за трек. В общем, праздновать продолжаем и слушаем, наслаждаемся. Пиши свой любимый трек Мадонны и... Может быть, с чем она у тебя ассоциируется, вспоминается, потому что человек 30 лет на сцене, или сколько там уже, 40, больше, да, 40 лет. Эпоха MTV, эпоха первых клипов крутейших, Rain вообще стал для многих российских клипмейкеров мотивацией и вдохновлением. Ну, в общем, рассказывай.

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
2: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
1: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
2: Вот.
1: А с Райтрауном день за три.
2: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
1: Козье.
2: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
1: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
3: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Здесь

0: Amazon. Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Городской кроссовер «Москвич 3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Этот трек вышел в 1999 году. 27 лет ему в этом году исполнилось. И «Отпетые мошенники» исполнили песню на века просто. Цитируемость, каверы, да и вообще народная любовь. «Люби меня, люби» — это классика. И, кстати, вспоминая клип, такой приятный, оказывается, снимали его весной, и ребята мерзли, но изображали радость. Хорошо отыграли. Такие дела. Еще больше интересных, странных и бесполезных фактов здесь, на новом радио, так же, как и суперхитов и суперновинок. Меня зовут Дмитрий Лапиков, тебе отличного воскресенья. Мы продолжаем в следующем часе. Будет много интересного, так что дождись.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Ну что, продолжаем наше воскресенье и готовимся, наверное, постепенно к рабочей неделе, хотя лучше об этом сейчас вообще не думать. Просто делай громче. Меня зовут Дмитрий Лапиков. Классного дня.

0: Эви, я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульсе. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: Реклама. Реклама.
1: Тань, ты видел, что на дорогах-то творится?
2: Чего?
1: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
2: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
3: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
4: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский, 1 килограмм, 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
5: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
6: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
8: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
7: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
8: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
10: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер». Ну, так, yeah.

Про какую Олю идет речь? С кем танцевали медляк-то? Конечно, с Серябкиной. Только что она прям... Только что, да, она в эфире нового. Я просто уже отвлекаюсь на множество фактов, которые вычитал про трек, который появится следующим. Я напомню, что сегодня 16 августа, Мадонне 68 лет, и я решил весь день вспоминать ее творчество, некоторые факты из карьеры, за что меня с утра назвали душным. Да, душный, и что? Вот так захотелось мне, потому что мы продолжаем. Много уже прозвучало, Hang Up прозвучал, Sorry было. По Minutes на очереди, потому что пропустить этот трек я не могу. Все самое сладкое, ты понимаешь, я оставил на вечер, потому что там уже медленные такие размеренные треки из раннего творчества Мадонны, которые нужно слушать и наслаждаться. Сейчас же пока еще день, хочется немного бодрости. Тем более завтра у нас рабочий понедельник, когда, если не в воскресенье, хорошенько отрываться. Поэтому я не буду сильно затягивать, сильно болтать. Единственное, скажу, что множество дуэтов было за 25 лет до выхода этого трека у Мадонны, но Джастин Тимберлейк первым получил официальный статус

фьючере. То есть вот Мадонна фит Джастин Тимберлейк. Ну и, конечно же, у нас руку приложил Тимберленд. То есть такая прям три суперсилы собрались и выпустили этот шикарный трек.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 6. Новое радио.
1: Все это здесь, все это на новом радио, и я с тобой тоже все выходные. Дмитрий Лапиков у микрофона, и знаете, что я подумал? Раз сегодня у нас такой праздник, то начнем мы с трека, который дарит летнюю атмосферу. Слышите, да? «Прекрасный остров» переводится. Лайс Лабонита, 87-й год. Отправляемся туда. У Мадонны-то день рождения сегодня. Не устану об этом повторять.

Трек вышел в 87 году, задолго до популярной вот этой вот латинской направленности в музыке, тренда на треки на испанском и так далее. И 20 недель был самым запрашиваемым клипом на MTV. Вот началась тогда эпоха. То есть 5 месяцев люди просили Лайс Лабониту. Мадонна. Ну а мы продолжаем с суперхитами и суперновинками.

0: радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютное детское в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах Соцветия. Эко-кварталы Соцветия – главный ингредиент семейного счастья.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. Группа строительной компании АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. Калина-долина. Живи, да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: мовы. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Юрадио.ру.

Five Star Family и суперхит «Раз-два» прямо сейчас в эфире нового. Значит, новый романтический тренд захватил соцсети. Пары массово ищут фото, сделанные NASA и опубликованные в день их знакомства. Там с 95-го года в архиве есть снимки, сделанные почти каждый день, и они очень красивые. Так что, если что, парни, имейте в виду, вот вам идея для милого сюрприза. Не благодарите.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
5: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
13: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR.
14: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: Трек, который сделал Ragged Bone Man знаменитым, после были коллаборации с Келвином Харрисом и еще много классных работ, продолжает свою карьеру, но вот Human выстрелил тогда. Вокал его стал узнаваемым. Классная, добрая история, музыкальная. Мы продолжаем. Дмитрий Лапиков за старшего в это воскресенье, и ты слушаешь новое радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Во всех магазинах продуктов хорошие с 13 по 19 августа. Масло «Идеал» подсолнечное, высший сорт, 1 литр, 129 рублей 99 копеек. Хороший выбор для жизни.
3: У торговой сети «Командор». ОГРН 102-240-247-95-05.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Слушай.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: Мы продолжаем их слушать, наслаждаться и просто отдыхать. Ведь воскресенье на календаре, которое постепенно уходит в закат, но еще с нами. Дмитрий Лапиков тоже здесь с тобой. Большой тебе привет. Ну и раз сегодня 16 августа, день рождения Мадонны, продолжаю напоминать эту тему, 68 лет красотки, и она... мы вспоминаем то, чем она выделилась, выделяется, и какие треки делала и делает. Ну, конечно же, ближе к вечеру подходим к самым хитам. Вок на очереди, 90-й год, черно-белый клип, который знают, мне кажется, абсолютно все. Его снимал Дэвид Финчер, который снимал «Бойцовский клуб». Ну, то есть, шикарная работа во всех смыслах, и для многих это ностальгия, кого-то молодость, для кого-то детство. И остается только, знаете, что сделать? Где вот она сейчас? Где-то должна она сказать. Рановато пока. Встать в позу нужно. Ну и все. И двигаться. Двигаться вместе с Мадонной и работой Vogue.

0: Это «Лимбо» и его суперхит «Секрет». Кстати, а когда новые треки? Ну, сейчас лето, надо «Лимбо», в общем, позвать в одно из шоу. И шоу все в отпуске, то ё-моё. В общем, до сентября пока отдыхаем. Ну и продолжаем слушать суперхиты и суперновинки. Но и, кстати, есть небольшая новость. Ну, как небольшая, очень даже приятная. У нас есть игра такая «Зацепи новинку», если помнишь. Ну вот сейчас тебе о ней подробно все расскажут.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,768% до 7,396%. Изучите все условия кредита, включая информацию о возможных дополнительных расходах на сайте sberbank.ru в разделе «Семейная ипотека». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Возможность, которая случается один раз и в самый нужный момент.
4: Только сейчас семейная ипотека 3,5% в жилых кварталах Нововилова 3 клёна. Да-да, всего 3,5%.
3: 3 клёна. Дом, в котором начинается новая история семьи. Ключи уже в этом году.
4: Отдел продаж «Сиблидер» 215-20-40. Жилые кварталы «Три клёна», дом номер один.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
6: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
7: Новое радио.

0: Ами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте JQ.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
13: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
14: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
15: Новое радио.

0: Это группа «Градусы» и суперхит «До солнца» под занавес этого часа. Еще успеем услышать Никиту, «Улетели навсегда» и диджея Смэша. Ну, в общем, наслаждайся, воскресенье пока еще вместе с нами. Завтра рабочий понедельник, но не будем о плохом. Как-то не хочется пока. Дмитрий Лапиков, «За старшего» большой тебе привет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24, ветер восточный, умеренный.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010». Рецепт молодой семьи начинается с влюбленной пары и светлой спальни для теплых моментов. Щепотка утренних объятий, 9 месяцев ожидания и уютная детская в просторной трехкомнатной квартире в эко-кварталах «Соцветие». Эко-кварталы «Соцветие» – главный ингредиент семейного счастья.
3: Телефон 215-50-09. Группа строительной компании «Арс» ООО «Специализированный загрузчик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.ком.рф.
4: Реклама.
5: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так ломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Обычно в это время начинается высшая лига, но в отпуске. Роман Саныч в отпуске, Макс Астахов на Бали. Хорошо живут. Ну а Дмитрий Лапиков, я вот здесь, я отдуваюсь, я работаю, и мы продолжаем наше воскресенье. Классного дня тебе!

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Так, ну смотрите, если вы кринжуете, когда слушаете наш эфир...
2: Нет, поешьте кринжовник.
1: Вам повезло, потому что на новом радио работают еще более кринжовые ребята.
2: Миша Данилов.
1: Миша Данилов. Фиклер. Вадим Данилин. Да, потом этот ведущий выходного дня, Дмитрий Лапиков. Это вообще кринж.
2: Слушайте его эфиры.
1: Да, и, например, привет. Скажите спасибо, что у нас еще ночного ведущего не было, потому что мы не можем пока найти максимально кринжового чувака. Все остановки уже обошли в Строгине, в Микинине.
2: В Одинцове.
1: В Одинцове.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте. Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
4: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
0: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Во всех магазинах продуктов хороший. С 13 по 19 августа. Перец болгарский 1 килограмм. 129 рублей 99 копеек. Хороший. Выбор для жизни.
6: ООО «Торговая сеть Командор». ОГРН 102-240-347-95-05.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

Но Ваня Дмитриенко. Все сказано этим именем и фамилией. Человек собрал Лужники, между прочим, самые юные, кому это удалось. Полные 70 тысяч человек. Я давно не был в Лужниках на концерте, только на спортивных мероприятиях. Последний концерт в Лужниках, на который я был, это был Мьюз. Понимаете, да, в 2019 году. Давно, короче, было это, но я помню, что это значит полные Лужники. И это круто. Итак, продолжаем. Сегодня 16 августа, день рождения Мадонны. Новость, которую я несу весь эфир. Каждый час ставлю треки разных ее эпох. Разного времени, разный ее, и это здорово. Мы отслеживаем, как она менялась, что знаково происходило, и текущий час не исключение. Осталось, правда, два трека всего лишь, но я оставил, конечно же, самые, мне кажется, напоследок, хотя они все крутейшие. Вот как-то просто к вечеру захотелось немного медленного. С утра мы начали бодро, и For Minutes у нас, и Give It To Me было, и еще. А сейчас трек, вот я думаю тебе дать несколько подсказок, как обычно, значит, 98-й год, 23 февраля. Вышел этот трек, первый сингл с альбома Ray of Light. Тогда у Мадонны произошли глобальные изменения, у нее родилась дочь, она увлеклась восточной философией, и вот как раз эксперты-критики говорили, что фактически трек, он открыл новую эпоху Мадонны. И не знаю, согласен ты, не согласен, но то, что он хорош, и она хороша, это глупо отрицать. Правда, у нас будет немного укороченная версия в эфире, но и не страшно.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
3: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Новое радио.
6: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Это Лирик и его суперхит «Нет красивее тебя, людей». В новости читаю прямо сейчас. И последнее, что попалось, олимпиадники заняли все бюджетные места на некоторых программах в вузах. Поступить на бесплатное обучение не могут даже 100-бальники, которых в этом году стало гораздо больше, чем в прошлом. Вот что думаешь на этот счет, особенно если, например, ты выпускник из школы или родитель выпускника? Как вот быть в такой ситуации? Ну, это же вообще, конечно...
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 11. Завтра, в понедельник, 17 августа, облачно с прояснениями. Днем плюс 24, ветер восточный, умеренный.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Новое радио.

0: Новое – это вот это.
1: А я в ответ сыграю на двоих. Привет, на двоих.
0: Новое радио.
2: Radio.ru.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Если вы собирались отучиться на айтишника, потому что им много платят, то уже времена не те. Айтишников начали проверять на полиграфии из-за накрученного опыта. Оказывается, специалисты говорят, что вот работал там, вообще супер должности, платите мне много тысяч денег. Оказывается, не так. Дмитрий Лапиков у микрофона, классного тебе настроения.

0: Реклама.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Это Звонки, обычный человек с обычными суперхитами. Вот так его можно описать. Ну что, движемся во вторую половину часа. Там услышим Артика Асти, Мари Краймбрери, Мадонну, конечно же, нашу именинницу сегодняшнюю. И попробуй догадаться, какой трек я оставил напоследок. Вот напиши в наш чат в соцсетях, пожалуйста, будь добр. Мне интересно, потому что много хитов сегодня. Это на внимательность тест. Появится еще Хлеб, Мэри Гу, ну и сразу после небольшой паузы услышим Two Colors.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

0: вечера на новом радио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
0: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Новое радио.

0: Это группа «Хлеб».
1: Да,
0: «Шашлындос». Забыли уже про такой трек, а это совершеннолетний хит, и тут даже спорить нечего. Ну а дальше перемещаемся в 89-й год, день рождения Мадонны мы сегодня отмечаем. Если что, 68 лет исполнилось даме. И напоследок я оставил трек, который, ну, мне кажется, отлично подходит для вот этой финального аккорда. Номер один сразу после выхода в Billboard Hot 100. Клип оказался гораздо скандальнее самой песни. В общем, ты сам все знаешь. Like a Prayer, Madonna. Дмитрий Лапиков был с тобой все выходные. И на этой ноте прощаюсь.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом, 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новое радио. Радио.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
9: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
8: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.
10: Новое радио. Новое радио.

кричали громко чайки и не случайно. А причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой?

0: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Как выжить? Как выжатый лимон.
2: Как выжишить, пиши через ить.
1: Купите, сука, выживалку и выживайте.
2: Идите поспите, реально. У вас месяц почти есть отдохнуть.
1: Без Калинина, то есть без меня, сложновато будет, объективно, по факту. Но без Райтрауна уже нормас.
2: Конечно, там таксисты все такие, фух, ну можно хоть наконец-то нормально пожить.
1: Искупайтесь, сходите в пруд.
2: Ребята, смотрите, в жару главное пользуйтесь влажной туалетной бумажкой, потому что это базовые вещи, и это вы навсегда должны запомнить.
0: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Нове радіо. Нове.
1: Нет.

чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Эви, я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Я Олег!
1: Это что здесь за бардак?
0: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
0: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
2: Новое радио.

0: что тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают

0: нами на YouTube, ВК Видео и Рутюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама. Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
8: Новое радио. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Новое радио.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.